0: Мончичи.
1: Мончичи. Както може, тя си и бачо ми нерви ничи.
0: Мончичи.
1: Мончичи. Кажди би нарече и леж. Тя си и бачо ми нерви ничи.
0: Мончичи.
1: Мончичи. Кажди би нарече. Бачо ми нерви ничи.
0: Мончичи.
1: Мончичи. Кажди би нарече и лежал. Пекне на лехачи.
0: Мончичи.
1: Мончичи.